0: греши нас, худега. Амен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоя талиса, Иисус, ки е Тебе девица в небесих кронал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай до наши смъртни ури. Амен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоя талиса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай до наши смъртни ури. Амен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой, благословлена си между нами и благословление са Твоя талиса, Иисус.